Рыцун, кижуа задаузахе, пицхела пичев зкепатижебат, тивзе дардимандули дростаребиствистхо. Радио Дардиманд. Дростаребисатвис.

0: Цуцун, кижуа са даузахе, пицхела пичев за кепатижебат, тивзе Дардимандули тростаребиствистко.
1: Радио Дардиманд, тростаребисатвис.

0: Derdimendis ексклюзиви.
1: Рыцун, кижуаза даузахе, пицхела пичевз кепатижебат, тивзе Дардимандули дростаребиствистхо.
2: Радио Дардиманд, дростаребисатвис.